try. And try to translate it in your language, alright? Here we go. Я без сил. Еще живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Yeah. Сам визит нашей будущей.